0: Преди глада с Кренвир и Кен. Скен. Всеки ден. Fresh.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.